0: Скажите, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешна.
0: Смешна. Экспресс. Экспресс. Экспресс FM.